0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 13 градусов. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 84%. Завтра легкий ливень, плюс 10, плюс 14 градусов. Ветер западный, 6 метров в секунду. Влажность воздуха 94%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачный

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Объявление. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что?
4: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 11 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 89%. Завтра туман, плюс 11, плюс 14 градусов, ветер западный 6 метров в секунду, влажность воздуха 93%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я звоню из города Пензы. Передаю привет своим детям Катюше и Максимке. Хочу пожелать им хорошей недели, трудовой, чтобы было хорошее настроение, позитив, здоровье и счастье. Поставьте, пожалуйста, песню Кирилла Туриченко «Спасибо, радио «Дача».»

0: Последний раз. Радиодача. Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Вот на 100. Тверская область. Имокимский, территория Басовская. Угрын 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Pizza.world. Категория 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился!
1: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках-телевизорах страны. 16+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центр избирком России отправил приглашение коллегам из более чем 100 стран для наблюдения за выборами в Госдуму. Многие из них уже прислали ответы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Напомню, Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9 созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 числа. Президент России назвал его важнейшим внутриполитическим событием нашей страны. В России с 1 сентября появится новый налоговый вычет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, граждане смогут получить его на долгосрочные сбережения. Обязательное условие для этого – статус налогового резидента нашей страны. Уточняется, нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025. Получить обратно уплаченный налог можно будет сумма взносов в пределах 400 000 рублей в год, а при оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. 1 сентября в России вступит в силу еще одно нововведение. В начале осени изменится требование к оборудованию автовокзалов и автостанций. Как следует из приказа Минтранса, из действующего перечня обязательных к установке объектов убрали заведения общепита и пункты медпомощи.

0: места последних достаточно будет иметь аптечку. При этом наличие билетных касс и автоматов, а также залов ожидания и комнат матери и ребенка остаются обязательным требованием. Кроме того, согласно документу, количество мест для сидения, сна и отдыха, туалетных кабин и ячеек в камере хранения следует определять в зависимости от пассажиропотока. Курс доллара на сегодня 82 рубля 92 копейки, стоимость евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники

0: Одиночество – это чувство не самое мотивирующее, поэтому в первый рабочий предлагаю держаться вместе. Если что, я с вами уже на своем рабочем. Желаю удачной и приятной дороги до офиса или любого другого трудового места. Оставайтесь на волне радиодачи, и тогда справиться с понедельником получится чуть проще. Меня зовут Андрей Фролов, буду продолжать радовать вашими любимыми хитами от лучших отечественных исполнителей. Впереди послушаем Татьяну Куртукову, Нэнси, а также Ани Лорак появится через несколько минут.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 12 градусов, ветер юго-западный – 6 метров в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – 87%. Завтра туман, плюс 11, плюс 14 градусов, ветер западный – 6 метров в секунду, влажность воздуха – 93%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Сегодня, 24 августа, в понедельник, Овнам, Девам и Водолеям стоит сразу разобраться с документами, письмами и обещаниями. Небольшая неточность может заставить потом переделывать все заново. Зато тем, кто наведет порядок с самого утра, будет гораздо проще двигаться дальше. Тельцы, раки и стрельцы могут получить предложение, от которого сначала захочется отказаться из-за непривычных условий. Не спешите, среди деталей может обнаружиться действительно выгодная возможность. Особенно внимательно отнеситесь к вопросам оплаты и сроков. Близнецы, весы и козероги окажутся востребованы в коллективе или семье. К вам будут обращаться за советом, помощью и даже с просьбами решить чужие проблемы. Помогайте, но не берите на себя ответственность за все и сразу. Львам, скорпионам и рыбам полезно начать неделю с одного конкретного дела, которое давно висит незакрытым. Сегодня не требуется совершать подвиги, достаточно поставить точку там, где она давно назрела.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

0: Песня вроде бы в фольклорном стиле, но создается ощущение, что исполнительница обращается к Алешеньке по телефону. Алло, алло, Татьяну Куртухову послушали с вами только что. И, к слову, связаться с человеком, который носит абсолютно любое другое имя, можно традиционно в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа. Также там исполняем ваши музыкальные заявки. Звонить можно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Можете делать это прямо сейчас.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, Эмулкинский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Стартует финальная неделя подведения итогов в акции «Лето с сюрпризом», где мы 3 месяца подряд меняли ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. В эту пятницу большой финал. Узнаем, кто отправится в круизы по Черному морю. Ну а пока назовем еще одного финалиста. Этим человеком сегодня станет Елена из Новосибирска. Елена, доброе утро!
2: Добрый день!
1: У Елены прошла интересная свадьба у племянницы. Она проходила в русском народном стиле, по русским традициям, в деревне Верх-Ирмень Новосибирской области. Все родственники были в национальных костюмах. У нас есть фотография. Это действительно так. Елена, расскажите, чего еще интересного были на свадьбе? Самое главное, конкурсы какие были?
2: Тамада, у нас была, которая вела свадьбу. Народные танцы были. Ну и как обычно, вот эти конкурсы, там, выкупки, все вот, с русским народным акцентом.
1: Я понял. Вот у меня просто русские народные традиции, это сразу как будто кто-то должен лезть по, значит, какому-то дереву вверх в одном нижнем белье, и все это дело сразу вот масленичные гуляния у меня сразу перед глазами. Были какие-нибудь такие конкурсы?
2: Да, множество было. То есть мы гуляли 2 дня.
1: 2 дня. А как племянницу зовут?
2: Мария.
1: Да, Мария. А жениха?
2: Антон.
1: Марию и Антона поздравляем с днем бракосочетания. А вам, Елена, за то, что вы запечатлели этот интересный момент, подарим от команды «Радиодача» классный приз в Новосибирск. Отправляем сумку-шоппер для Елены. Елена, вы проходите финал нашей акции под номером 50. Там уже в эту пятницу мы разыграем 2 главных приза. 2 слушателя «Радиодачи» отправятся в круизы парные по Черному морю на морском лайнере «Астория Гранде». Я вас поздравляю.
2: Ура! Спасибо большое. Буду ждать до финала. Слушаю, ходи туда. Я постоянно еду на работу, слушаю. И только на охоту, на даче слушаю.
1: Всегда хорошо там, где есть «Радиодача». Елена это тоже знает. Спасибо вам, что подняли трубочку. Друзья, следующего финалиста назовем завтра утром. Не пропустите. Пустите для слушателей старше 18 лет. Подробности об акции читайте на сайте radiodacha.ru.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
5: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-79. Город Москва, 18+.
14: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Радио «Дача» представляет.
9: Хочешь начать учебный год и весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
10: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
11: Не может быть, здесь все монстры.
9: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин прокомментировал СВО. В интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину президент заявил, цитирую, «Сегодняшние украинские власти положили в основу государственной идеологии неонацизм. Это ужасно, и с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это является одной из причин проведения специальной военной операции – борьба с неонацизмом. Для нас с русофобией и попыткой искоренить все русское, нашу культуру, нашу историю». Конец цитаты. Кроме того, глава нашего государства рассказал о ситуации с топливом в России. По его словам, правительство держит ее под контролем, добавив, что не все вопросы в данной сфере решены, но власти продолжают этим заниматься. Напомню, текущим летом наблюдаются перебои с поставками топлива. Ранее Владимир Путин назвал эти трудности временными и связывал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Президент поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов. Другим новостям. Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Загребе. С учетом результатов женских, мужских и юниорских соревнований, наши спортсмены завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. Добавлю, атлеты выступали на турнире без национальных символов. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Ранние шашлыки — это как минимум две задачи. И там еще потом прибраться за собой нужно, подмести, чуть-чуть прополоть, подвязать. Хлопот на самом деле полно. Те, кто, как и я, например, вырос в своем доме, с этим прекрасно знакомы. И поэтому с особой неприязнью ждут зиму, ведь там бесконечная борьба со снегом. В детстве я презирал детей, которые радовались свежему снегу. Но что это я о грустном? Пока еще лето продолжается, под ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей оставайтесь рядышком, и обязательно продолжим через пару минут. Артур Пирожков, Игорь Николаев, а также Натали.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: День рождения картофельных чипсов отмечают 24 августа сегодня. По легенде, данный продукт был изобретен в попытках одного из ресторанных шефов угодить придирчивому клиенту. Праздник является прекрасным поводом порадовать себя любимым снеком, в очередной раз попробовать изготовить его дома и снова убедиться, что лучше купить в магазине.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Однозначно отказывать себе во всех желаниях вредно для здоровья. Появился порыв потанцевать, потанцуйте, размяться, сделайте это, подпеть под любимые хиты радиодачи. Вперед! Главное найти укромное и подходящее местечко. За рулем автобуса, например, не стоит. Или если к вам пришел пациент на прием, тоже будьте благоразумны. Меня зовут Андрей Фролов. Всем адекватного доброго утра желаю и исполнения всего намеченного. Для этого, помимо прочего, и создан понедельник. Не забывайте, всем хорошего рабочего дня и, конечно же, только лучшей музыки. А если останетесь рядышком с нами, это сбудется непременно. Через несколько минут послушаем группу «Руки вверх», а также Михаила Шафутинского. Оставайтесь.

0: если к вам парень обращается именно так, крошка моя, то, скорее всего, ему 12. Примерно столько мне было, когда вышла данная композиция. Романтические чувства, конечно же, доступны любым возрастам. И ни в коем случае никого в этом плане не ущемляем. Так же, как и наши хиты доступны абсолютно всем, в том числе, если даже рядом нет FM-приемника. Можно заполучить свою любимую радиостанцию благодаря Яндекс.Радио, специальный сервис. Заходите, там можно посмотреть плейлист, добавить любимые композиции в избранное. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: rt.world. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентина, я из города Волжского, Волгоградской области. Хочу передать привет моему мужу любимому Роме Комарову, дочке Даше и маме привет. И хочу заказать песню Жени Белоусова. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату завершится в России 30 сентября. Об этом напомнили в социальном фонде страны. Подать соответствующий документ можно онлайн через портал госуслуг. Для этого нужен подтвержденный аккаунт, либо лично в отделении фонда, а также через МФЦ. Ежегодная семейная выплата, или ее еще называют налоговым кэшбэком, предназначена для работающих родителей двух и более детей, с доходов которых в прошлом году был уплачен НДФЛ. При этом средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. В Центробанке рассказали подробности внедрения цифрового рубля в России с 1 сентября. Там заявили, что каждый гражданин с начала осени сможет открыть только один кошелек для новой формы национальной валюты. Доступ к нему можно будет получить через мобильное приложение любого крупнейшего банка, который запустит подобную функцию. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Цифровые рубли будут храниться на платформе Банка России и защищены по высоким стандартам. Радио «Дача» в этом году отмечает 20 лет в эфире. По случаю этого знаменательного события 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: песня, которую ставили на телефон все Екатерины когда-то в далеком 2009-м. Мы на Радио Дача отправляем в эфир только такие композиции, которые знакомы и любимы всеми слушателями, а также знакомим с лучшими новинками от отечественных исполнителей. Меня зовут Андрей Фролов. Советую оставаться рядом с приемником, настроенным на волну Радио Дача, потому что впереди еще очень много интересного и музыкального.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 12 градусов. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 87%. Завтра туман, плюс 11, плюс 14 градусов. Ветер западный – 6 метров в секунду. Влажность воздуха – 93%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Гимн новой волны прямо сейчас в эфире «Радио Дача». Не менее легендарный фестиваль под названием «Удачные песни» состоится уже 26 сентября на сцене «Лайф-арены» в Москве. Он приурочен к 20-летию «Радио Дача» в эфире. Собираем друзей. На одной сцене соберутся легендарные артисты, такие как Владимир Пресняков, Михаил Шафутинский, Филипп Киркоров и многие другие. Все увидеть можно своими глазами. Билетики уже на сайте удачныепесни.рф. Подробности там же. Возрастное ограничение 12+.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Ансамбля улицы. Для водителей, особенно таксистов, это скорее цвет скорости и беспрепятственного движения. Очень приятный. Всем свободных дорог, легкого понедельника и, конечно, лучшей музыки желаю. За последнее переживать не стоит, если вы с нами. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Через короткую паузу продолжим. Оставайтесь, далеко не убегайте.
1: Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Pirate.world. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
3: 16+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Кузьмина Лариса из города Раменское. Хотела бы передать музыкальный привет хорошему человеку, настоящему полковнику Анатолию Петровичу из Одинцова, с которым познакомились в августе в санатории Дорохова, и заказать песню «Как упоительная в России вечера». Спасибо огромное, радио.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. День знаний во всех российских школах начнется с поднятия флага и исполнения гимна. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он также рассказал, что после торжественной линейки пройдет занятие из цикла «Разговоры о важном». На нем будут обсуждаться темы единения народов нашей страны, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Министр подчеркнул, что 1 сентября во всех школах и колледжах должно стать праздником, который объединяет историю, культуру и общее будущее. Кроме того, в Минпросвещении заявили, что в новом учебном году продолжится масштабный проект «Мелодии вместо звонков», который охватит все регионы. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Как сообщили аналитики, аферисты начали рассылать гражданам ссылки на фишинговые сайты, имитирующие портал госуслуг. При переходе на них запускается видео с якобы взломом личного кабинета и выгрузкой документов и персональных данных. В связи с чем соотечественникам порекомендовали не переходить по ссылкам от незнакомцев, установить в мессенджерах запрет на звонки и сообщения и приглашения в чаты от них. В Роспотребнадзоре рассказали, кому обязательно нужно привиться от гриппа. В первую очередь это следует сделать детям, пенсионерам и гражданам с хроническими заболеваниями, такими как диабет или сердечно-сосудистые патологии. Для них грипп – это серьезная угроза жизни, а не просто простуда с температурой, подчеркнули ведомстве. Кроме того, к группе риска относятся те, кто в силу профессии регулярно контактирует с большим числом людей. Это врачи, учителя, работники социальной сферы и торговля. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас –

нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: сетовать на то, что вечер чего-то не умеет. Странное дело, но вот то, что в последние деньки лета в столице солнце не радует своими лучиками, это расстраивает, ибо оно на такое способно. Мы видели, но советую никому не падать духом и сохранять бодрый настрой, потому что рабочая неделя только началась. Поможем непременно нашим плейлистом здесь на радио «Дача». Только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей будут звучать и далее. Через пару минут услышим группу «Браво», также подоспеет интонация и певица Слава. Оставайтесь.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Когда видишь пропущенный на телефоне, всегда возникает ощущение некого волнения и даже трепета до момента, пока не узнал, кто же это был. Главное, чтобы не руководитель и не начальник. Интригу о том, что нас здесь на радиодаче ждет впереди, держать не буду. Естественно, вы в курсе только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей и еще много чего интересного. Из ближайшего через пару минут услышим Юлию Савичеву, также Тарзана и Наташу Королеву, и подоспеет Зайнаб Махаева.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: конечно, не самолеты, не какой-либо другой транспорт, но тоже соединяем людей, где бы вы ни находились, в каком городе, неважно. Главное — иметь доступ к любимой радиостанции. Здесь на радио «Дача» с 12 до 13.00 стартует программа «Удачный час», где вы можете передавать привет, поздравления, любые послания для коллег, родных и близких. Также делайте музыкальные заявки по номеру в Москве 8495-995-2555. Уже совсем скоро начнем. Также ныряйте в группу ВКонтакте «Радио «Дача» и пишите в мессенджере «Макс».
1: Дачные объявления. По пути в офис. Работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: rt.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом до 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Радиодача представляет.
7: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
8: Не может быть, здесь все монстры!
7: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
9: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
8: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
7: «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
11: Что?
10: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
12: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
12: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
12: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хочу передать привет своему мужу Ларионову Михаилу, своим детям Даше, Маше. И хочу заказать песню группы «Божья коровка». Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, основными задачами столичных строителей в текущем году остаются создание комфортной и сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств по программе реновации. Мэр также заявил, что с 2011 года в Москве построено почти 173 миллиона квадратных метров недвижимости. Это 30% жилых объектов и 23% нежилых. За это же время специалисты возвели и реконструировали 75% транспортных магистралей. Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что первая линия высокоскоростной магистрали свяжет агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, в которых проживают около 40 миллионов человек. Они будут пользоваться этой инфраструктурой, что сократит время в пути, повысит комфорт, усилит туристические и культурные потоки, мобильность трудовых ресурсов. В Москве с начала текущего года проверили около 980 тысяч газовых плит. Это почти 55% от их общего числа, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ благоустройства Петр Бирюков. Он добавил, что плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводится ежегодно. Незначительные неполадки специалисты устраняют на месте, а при серьезных нарушениях исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по ремонту. Жителям столичного региона рассказали о погоде на наступившей неделе. Как сообщили в центре ФОБОС, начинается преждевременная смена климатического дежурства. В ближайшие дни ожидаются небольшие дожди, а минимальная ночная температура воздуха будет всего до плюс 7, что соответствует климатической норме сентября. Днем воздух будет прогреваться до 15-20 градусов. Добавлю, сегодня в Москве и области, помимо кратковременного дождя, прогнозируется сильный ветер. Это все новости к данной минуте.
0: Радиодача. Удачный час.
2: Тот самый удачный час стартует в эти секунды. Вы можете присоединяться к нашему общению на протяжении целых 60 минут в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Также напомню, что можно заказывать песни, но только по номеру в Москве. Напоминаю, цифры 8-495-995-2555. Давайте первое письмецо зачитаю. Рима поздравляет жену брата. То есть тоже не разобралась, как это называется. Ирину Владимировну Егорову из Казани. С юбилеем! И пожелать Рима хочет ей крепкого здоровья, благополучия, счастья. С днем рождения, Ирина, ты люби и будь любима. Улыбайся, будь собой, смейся, отрывайся, пой. А вот последние пожелания, конечно же, немыслимы без лучших хитов от ваших любимых отечественных исполнителей. Надеюсь, Ирина все услышала. Друзья, продолжим. Удачный час непременно. У нас на горизонте еще много ваших приветов и поздравлений. Пишите. Также напомню, что один из самых удачливых слушателей получит возможность выиграть 2 билета на премьерный показ фильма для всей семьи «Мия и монстры». Называется он. Тот, кто дозвонится в студию третьим по счету, получит шанс стать обладателем подарка от команды «Радиодача». Звоните.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я звоню из Саратова. Передаю привет своему любимому мужу. И хочу передать для него песню Татьяны Булановой. Спасибо. Радио Дача.

Отправляюсь в группу ВКонтакте и мессенджер Макс, потому что самое время прочитать ваши свежие письма. Здесь, например, поздравления оставили с 50-летним юбилеем любимой сестре, дочке, племяннице и мамочке одновременно. Татьяне Васильевне Шклеревич из города Одинцово. Как вы все успеваете? Непонятно. Желают вам быть в окружении любимых людей, заниматься тем, что приносит удовольствие, сиять от счастья, радости, вдохновения и любви. Подписались брат Евгений, любящие родители, тетя Мила и сыновья Артем и Тимур. Далее Илья пишет, что он наш преданный, постоянный слушатель, даже фанат и поклонник из поселка Дедовичи. Всем вам шлет привет. Говорит, что мы напоминаем ему о детстве. С нами приятно провожать лето. Ну, давайте не будем о грустном. Всем доброго дня. Далее пишет Татьяна Александровна. На связи поселок Ключи, что под Омском. Мы сейчас на работе, слушаем вас, передаем привет Наталье Владимировне. Она очень усердно трудится. Видимо, подает пример. Можно последовать ему. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь бодрящую песенку. Непременно сделаем это. У нас впереди в планах Николай Басков. Я подарю тебе любовь. Слушаем прямо сейчас.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Федор. Звоню вам из города Раменского. Хочу передать привет для своей любимой Юленьки. Хотелось бы заказать красивую песню «Бурито». Спасибо, радио «Удача». Я вас очень сильно люблю.

0: час.
1: Свежие сообщения уже накопились в мессенджере Макс и группе ВКонтакте. Елена, например, большой привет своему сынуле Перегоедову Денису передает. Я его очень люблю, но таблицу умножения все равно нужно учить. Да, это вообще никак не связанные вещи, Денис. Несмотря на любовь, надо это знать. Что же, дальше Дарья передает привет своим детям Вячеславу, Семену, Льву и его девушке Алине. Они у меня замечательный, пусть все у них будет хорошо. Да, и желаем всем остальным детям тоже найти вторую половину, конечно же. Следом Ольга пишет, что они сидят всем коллективом, слушают радио «Дача», а их замечательный руководитель Жилкина Светлана Алексеевна заболела, увы. Желаем ей скорейшего выздоровления. Возвращайтесь в строй, конечно же, Светлана. Девчонки из социального казначейства подписались. Мы тоже не останавливаемся, движемся дальше. Удачный час до конца текущих 60 минут продолжается. Напомню, наши координаты. Группа ВКонтакте. Радиодача, на стене специальный пост. Пишите в комментариях, они открыты. Также отправляйте все, что хотите сказать близким людям, родным или коллегам в мессенджер Макс. Напоминаю, что заказывать песни можно только по номеру в Москве 8495-995-2555. Звоните.
2: Погода.
3: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 15 градусов, ветер западный 6 метров в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 11, плюс 12 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 95%.
4: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам из города Тольятти. Сегодня отмечает свой день рождения наша дорогая мама, бабушка и прабабушка Зайцева Вера Ивановна. Наша большая семья с удовольствием поздравляет ее с днем рождения. Желаем ей счастья, здоровья. Мы ее очень любим, обожаем. И пусть ангел-хранитель бережет ее от всех снегов. Ваши дети, внуки и правнучка Машенька. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Seven Rose». Спасибо, радио «Дача».

Возвращаемся к распечатыванию очередной подборки ваших приветов и поздравлений из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Наташа, например, передала привет от Карины своим коллегам Ларисе, Василисе, Игорю. Хорошего настроения и рабочего дня пожелала. Окей, отправлено, надеюсь, все услышали. Следом просит передать привет дочери Аленке в сад 23. Копай лучше. Ну, это, если честно, такое размытое требование. Лучше враг хорошего, помните об этом. Поэтому, Алена, работай в своем темпе. Тем более, можно показать примером, как надо. Еще в мессенджере Макс есть одно сообщение непрочитанное. Елена передает огромный привет своей мамочке Марине. Я ее очень люблю. Они находятся в Пензенской области, в поселке Иса. И на этом мы пока сделаем небольшую паузу. У нас впереди песня Хабиба. Ну и, естественно, продолжится удачный час. Продолжайте писать в группе ВКонтакте, мессенджере Макс. И звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Владимир. Я из города Курганинска, Краснодарского края. Передаю привет своей любимой Валентине. Валя, я тебя очень сильно люблю. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо, что ты у меня есть и будешь всегда. И для тебя я заказываю песню Саши Костюшкина. Спасибо огромное вам, Радио «Дача».
3: Владимир, мы обязательно исполним ваше музыкальное желание, но сначала от команды «Радио «Дача» вручаем 2 билета на предпремьерный показ фильма для всей семьи «Мия и монстры», потому что Владимир дозвонился, как и было необходимо, а третьим по счету предпремьерный показ пройдет уже в эти выходные. Картина расскажет историю маленькой девочки, которая докажет всем жителям ее города монстры. Существуют. Желаем отлично провести время. А теперь исполняем вашу музыкальную заявку. Стас Костюшкин с песней «Караочин».

0: час.
1: Целых 60 минут общаемся в прямом эфире. Это все называется «Удачный час». Традиционно с 12 до 13.00 здесь на радио «Удача». Передает привет Светлана своим коллегам из магазина «Русское поле» Зуевой Наташе, Розе, Славе и желает им хорошего дня. Далее присоединился Кирюха. Он машет ручкой всем своим знакомым и друзьям. Пацаны, мы скоро взлетим. Держитесь, у меня хорошие новости. Какие, было бы интересно узнать, но, судя по всему, понедельник и вся рабочая неделя у кого-то стартовала как следует. И Ирина присоединилась в мессенджере Макс, отправила поздравление с началом рабочей недели для всех своих коллег. Пишет, что не все этому рады. Например, Анюта, подними голову и улыбнись. Надеюсь, сделано. Все отправили. Не забывайте писать в группе ВКонтакте мессенджеры Макс и звонить по номеру в Москве 8495-995-2555 и держать ручку громкости на полную. Возможно, впереди там будет что-то и для вас. Оставайтесь.
2: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Марина. Я звоню из Москвы. Сегодня я хочу передать привет своему мужу Евгению и сыну Александру. Дорогие, любимые мои, давайте послушаем песню «Алсу». А вам, «Радио Дача», большое спасибо.
3: Звезды.

Удачный час продолжается. Естественно, благодаря вам, уважаемые слушатели, в эти 60 минут мы с вами общаемся, передаем привет и поздравления из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Светлана, например, с днем рождения поздравляет Зотову Галину. Здоровья, любви и хорошего настроения, женского счастья желает. И благодарит нас за позитивные песни. Не за что. Ирина далее своего мужа поздравляет, Алексея, с годовщиной их свадьбы, а также передает привет всем детям. Интересно, что за сюрприз друг другу приготовили. Было бы любопытно. Анастасия Смит далее пишет, что передает привет и наилучшие пожелания всем, кто работает за рулем. От их мастерства зависят наши жизни. Как драматично. Анастасия. Едет она в такси по городу Владимиру. Везет водитель ее с прекрасным именем Валентин. Вам, видимо, отдельный салют от Насти. И Никита далее передает привет всем органам дознания от лица коллектива 305-го военно-следственного отдела Комитета России города Мурманска. Желает легкого понедельника и сил в выполнении месячного плана. На этом сделаем небольшую паузу. Обязательно вернемся к вашим приветам и поздравлениям. Продолжайте писать в группе ВКонтакте, мессенджере Макс, и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. А пока Катя Лель, Гамма-Бетта.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тихонова Екатерина. И хочу поздравить Екатерину Елену с днем рождения. Желаю ей огромного здоровья, счастья. Заказать ей песню Юлия Шатунова.

0: Точный час.
1: Финальные ваши послания зачитываю прямо сейчас. Валюша поздравляет с 15-й годовщиной свадьбы своего супруга Вячеслава. Здоровья, любви, успехов во всех делах желает. Они пишут, что сейчас на даче, в отпуске. Терпение ему со стройкой. Да, отпуск вместе с этими делами такой себе. Так что, Вячеслав, слова поддержки вам летят от всей команды «Радио Дача». Ирина передает привет из родного города Новочеркасска. Всем, кто ее знает, поздравляет своего мужа Андрея с юбилеем. 50 лет — это только начало. Ты просто стал на один шаг ближе к легенде. Ну а легенд отечественной эстрады мы с вами продолжим слушать. Удачный час непременно вернется завтра в 12:00, как всегда. Ну а на сегодня заканчиваем. Еще одну заявку успею исполнить. И на этом на сегодня все.
2: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: rot.world. Категория 12+. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
1: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: «Адский шеф». 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие. И приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Надежда Головина, я из поселка Зентикова. Хочу передать привет моим любимым соседям Наташе и Андрею. И пожелать им всего самого хорошего, любви, здоровья. И поставьте для них песню «Держаемость».

0: Лунова, здравствуйте. Правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на предоставление малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, это позволит улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать проживающих там граждан, создать новые производства и услуги. Он также напомнил, что за последние 12 лет на поддержку моногородов было направлено более 30 миллиардов рублей, что помогло привлечь свыше 250 миллиардов рублей частных инвестиций и создать почти 45 тысяч новых рабочих мест. В России с 1 марта будущего года начнут автоматически отзывать водительские права при выявлении опасных болезней, в том числе психических расстройств. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он напомнил, что сейчас человек может ездить за рулем даже при появлении опасных заболеваний до прохождения медкомиссии, которая проводится раз в 10 лет при замене удостоверений. После вступления соответствующего закона в силу процедура станет автоматизированной, поскольку данные о противопоказаниях к вождению по здоровью будут напрямую поступать из Минздрава в базы ГАИ. В Госдуме призвали Федеральную антимонопольную службу жестко реагировать на необоснованное повышение цен на цветы перед Днем знаний и другими праздниками. Как сообщил председатель Комитета Нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, любое подорожание должно иметь четкое экономическое обоснование. Он добавил, что рост цен на 10-15% допустим, но повышение в 2-3 раза требует регулирования. Между тем, эксперты рынка назвали среднюю стоимость букета перед 1 сентября. Она составляет 3250 рублей. Курс доллара на сегодня 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас

Прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: на часах 00.
1: Самые неожиданные поздравления с тем, что ты стал старше на год, это, конечно, те, что приходят в сообщениях, когда на часах 00. Всему виной напоминания о днях рождения в соцсетях. Лучше отключать любые оповещения в такие дни, если есть желание спокойно поспать. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю бодрого понедельника. Сейчас уже погружаться во владение Морфея неуместно. Рабочая неделя в самом разгаре. Будем продолжать задавать ритм благодаря нашему шикарному плейлисту. Впереди через пару минут услышим Just Do Ren, группу Иванушки Интернешнл и Аллу Рид.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Откровенно говоря, не очень высокие требования для настоящих мужчин. Просто нужно дарить цветы без причины. То есть, понимаете, даже в важные даты попадать не обязательно. Круто, мне нравится. Не уверен, что девушки с этим согласны. Но если вдруг возникнут вопросы, ссылайтесь на проект «Джаз Доурен», который послушали с вами только что. Еще больше мудрости от отечественных исполнителей в их музыкальных работах далее на Радио Дача. Из ближайшего Ярослав Евдокимов, Михаил Шафутинский, а также Алена Апина и Мурат Насыров. Все это через пару минут.
1: Реклама.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: рабочего потихоньку буду выбираться. Мой трудовой подходит к концу. И уже завтра вернусь сюда, на радиодачу, к этому колодцу или источнику лучших хитов от самых известных отечественных исполнителей. Всем скорого и приятного завершения понедельника желаю. Для этого оставайтесь с нами. Здесь всегда хорошо. Меня зовут Андрей Фролов. Эфир продолжит Даня Борисов. Услышимся завтра. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: Угарант 121-27-14-26-29. Город Москва, 18+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Радиодача представляет.
14: Море, пираты, сокровища.
15: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
14: Ну что, вперед к приключениям.
16: 6+.
17: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
18: Как я по всему этому соскучился.
17: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
16: 16+.
8: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оля, Республика Мариэл, город Волжск, деревня Петял. Хочу передать привет своим родителям.

0: Учитель передает РИА Новости. Для участия им требуется внести организационный взнос в размере от 5 до 20 тысяч рублей, после чего учителю необходимо перейти по фейковой ссылке и ввести личные данные и данные банковской карты. Преподаватели призывают проверять информацию о конкурсах на официальных сайтах и не переводить деньги по сомнительным ссылкам. Сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем будут востребованы на рынке труда России до 2032 года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, экономике страны потребуется дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков, а также около 150 тысяч специалистов в группе профессий, включающих токарей, фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ. В этом году любимая радиодача празднует 20 лет. Отмечать юбилей будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер на сцену выйдут Николай Басков, Михаил Шафутинский, Инна Маликова и группа «Самоцветы», Сергей Пенкин, а также Юлианна Караулова, Алексей Петрухин и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Следующий через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: понедельник. После обеда все улетают в трудовые заботы. Если в начале дня мы еще как-то раскачивались, быть может, игнорировали чьи-то сообщения или чьи-то просьбы, то сейчас отлынивать от работы уже не получится. Нужно повышать производительность труда. В этом вам поможет музыка «Радио Дача». У нас ее для вас много. Скоро послушаем хиты Вована, Натальи Ветлицкой, Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю легкого понедельника в ритме любимой музыки.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 16 градусов. Ветер западный – 6 метров в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 69%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 11, плюс 12 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 95%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: Чудеса, зажигательный хит Вавана на радиодачу. В этой композиции собраны все основные характеристики любви. И то, что время с человеком сердце пролетает незаметно. И есть сюжет о долгожданности каждой встречи. Ну и, конечно, главное чудо любой любви — это дети. Больше бы таких лучезарных и искренних песен. Кстати, у нас на радиодаче только такие и играют. Скоро послушаем работы «Фабрики» Юрия Антонова и Ольги Бузовой. На радиодаче никого не пропустите.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: вперед. Я должен идти, так можете сказать своему начальнику, и отправиться в внеочередной отпуск. Это «Фабрика» на радиодаче с хитом «Море зовет». Ну а если за прошедшие 3 месяца вы успели запечатлеть поющую волну или каких-нибудь арапанов, обязательно поделитесь снимком с командой радиодачи в акции «Лето сюрпризом». Там мы меняем ваши солнечные фотографии на шикарные призы. А уже в эту пятницу состоится финал нашей всероссийской акции. Мы определим 2 счастливчиков, которые отправятся в парные круизы по Черному морю. Сделаем это с Денисом Клявером. Не пропустите эфир в пятницу в 9 утра на радиодача для слушателей старше 18 лет. Подробности об акции читайте на сайте radiodacha.ru.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радиодача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радиодача. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: rod.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Катя, я из Москвы. Передаю привет Насте и Виталию, мои лучшие друзья. Желаю им счастья и благополучия. И хорошего дня. И заказываю песню Полины Гагариной. Спасибо, радиодача.

0: новости.
1: Студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 сентября общество знания будет изучаться в школах только в 9-11 классах, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новые единые учебники по данному предмету будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. Также с 1 сентября вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», а дисциплина «Основы безопасности и защиты Родины» будет разделен на два курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Кроме того, со 2 по

0: начинает поднимать цены, что вызывает раздражение у граждан. Парламентарий сравнил такую тактику с поведением сервисов такси во время непогоды. Он подчеркнул, что бизнес пользуется повышенным спросом в ущерб покупателям. В России с 1 сентября вступят в силу новые минимальные требования к автовокзалам. Как сообщили в Министерстве транспорта, из перечня для обязательного оснащения убрали заведения общепита и пункты медицинской помощи. Вместо медпунктов автовокзалам разрешат иметь только аптечку. При этом наличие билетных касс и автоматов, залов ожиданий и комнат матери и ребенка по-прежнему остается обязательным. Количество мест для сидения теперь будут определять с учетом пассажиропотока. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: этой композиции после долгих лет разлуки легендарная группа вернулась к звучанию 60-х-70-х годов. Это А-студио на радиодаче с хитом «Еще люблю». Такой временной поворот коллектив совершил в 2006 году, когда записал эту композицию. Об этом нам рассказал лидер группы Байгали Сергибаев. И возвращение к истокам однозначно подарило группе новый виток популярности, который не стихает, не побоюсь этого слова, до сих пор. Мы далее послушаем еще больше любимой музыки. Скоро на радиодаче Леонид Агутин, группа «Интонация» и Дима Билан.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

Новинка Галибри Мавика, песня «Я теперь жених» продолжает эфир радио «Дача у дуэта». Еще недавно клип вышел на эту композицию. Там разворачиваются свадебные события, как вы можете догадаться. Весело, с огоньком и с душой. Всем советую посмотреть это музыкальное видео. Но сначала в эфире радио «Дача» послушать хиты Люси Чеботиной и группы «Руки вверх». Всем отличного понедельника.

0: Наталья Чеботина с новинкой «Горгона» вместе с нами на радиодачу. Песня вышла совсем недавно, в прошлую пятницу. А значит, она имеет все шансы попасть в наш хит-парад в горячую десятку. Но только в случае, если вы будете часто заказывать новинку Люси Чеботиной в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Ну а расставляем ваши любимые песни по местам мы каждую пятницу в 19 часов по московскому времени на радиодача.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: dj.world. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
2: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
3: Не может быть, здесь все монстры!
1: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
0: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
0: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Радиодача представляет.
8: Море, пираты, сокровища.
9: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
8: Ну что, вперед к приключениям.
10: 6+.
0: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
12: А я

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Станислав. Я из города Твери. Хочу передать привет всем тверичам. Особенный привет семье Самойловых. И будем очень рады услышать что-нибудь из группы «Гости из будущего». Спасибо.

0: новости.
1: Радио «Удача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Рынок растительного масла в России в первом полугодии вырос на 10%. В числовом выражении он достиг 900 миллионов литров, передает РИА Новости. При этом почти 99% рынка обеспечивают отечественные производители. Импорт составил менее 11 миллионов литров. По большей части в страну ввозили оливковое масло, а почти 8 миллионов литров, что на 17% больше, чем годом ранее. По данным аналитиков, в среднем за полугодие литр оливкового масла стоил 1200 рублей. Подсолнечного 130 рублей. Больше трети всего производства растительного масла в стране приходится на Приволжский федеральный округ. Мошенники перед 1 сентября создают фейковые сайты магазинов детской одежды, канцелярии и электроники, предупредили в платформе «Мышеловка Народного фронта». Эксперты советуют избегать предложений с заниженными ценами и секретными ликвидациями в соцсетях, покупать только на проверенных маркетплейсах, вручную проверять адрес сайта, а для оплаты использовать отдельную виртуальную карту с ограниченным лимитом. Бесплатную медпомощь можно получить по полису обязательного медицинского страхования в частной клинике. Для этого она должна быть включена в систему ОМС, а пациент должен иметь назначение врача, рассказал ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Если обследование в государственной поликлинике назначено с длительным ожиданием, например, через 2 месяца, пациент вправе попросить направление в частную клинику. Список таких медучреждений можно уточнить на сайте фонда ОМС, по телефону страховой компании или непосредственно в клинике.

0: Жалко, что зеленый, но на вырост взять можно. Это Слава в эфире радиодачи с хитом «Классный». Но не бывает такого, друзья, чтобы человек на все 100% вам подходил, во всем устраивал. Всегда вот какой-то маленький изъян найдется. И умение смириться с ним и есть, мне кажется, настоящая любовь. Мы продолжим понедельник в ритме любимой музыки. Скоро на радиодачу Татьяна Овсиенко, Хабиб и Артур Пирожков.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 18 градусов. Ветер западный – 6 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – 62%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 11, плюс 12 градусов. Ветер западный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха, 95%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: романтическую историю о любви, возникшей у увеселительного ночного заведения «Дама у бара». Вячеслава Макарова продолжает эфир «Радио Дача». Ну а если вы, друзья, хотите наслаждаться лучшей отечественной музыкой даже там, где не ловит FM-сигнал, обычные приемники не настраиваются на волну «Радио Дача», оцените наш эфир всегда можно в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще у вас есть возможность посмотреть плейлист и любимую песню в избранное добавить. Хорошо там, где есть радиодача, даже в отсутствии привычного FM-сигнала для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание ателье. Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Одного лишь желания мало, чтобы выполнить рабочие задачи. Нужно еще некоторые усилия приложить, физически взять что-то, поставить куда-то, написать чего-то. Желаю, чтобы вам все указанные вещи сегодня давались легко. И поскорее рабочий понедельник для вас завершился. Это, кстати говоря, для многих уже через час это событие, прощание с работой и произойдет. До того обеспечим вас хорошей музыкой до финала часа. Не пропустите в эфире радиодачу «Удачный момент» и классную песню Валерии.
1: Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно

0: 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00. Для лиц старше 16 лет.
11: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился!
11: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех телевизорах страны. 16+.
5: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Маша. Я звоню из поселка Мечта, Дмитровский район. Хочу передать привет своей маме и заказать песню «Желтые тюльпаны». Мою маму зовут Полина. Мамочка, желаю тебе хорошего настроения и отличного дня. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Андрей Воробьев поблагодарил президента за поддержку инициатив Подмосковья на съезде «Единой России» и за внимание к запросам местных жителей. Заявление губернатора прозвучало по итогам пленарного заседания второго этапа съезда партии, в котором приняли участие около 3000 делегатов со всей страны. На нем выступил Владимир Путин. Андрей Воробьев отметил, что глава государства в своей речи подчеркнул незыблемость права народа определять будущее страны через выборы, а также важность вовлечения участников СВО в мирную жизнь, политику и государственное управление. Губернатор заявил, что представленная народная программа партии – это конкретные задачи на ближайшие 5 лет, результат которых должны почувствовать люди в каждом городе Подмосковья. В России до 2032 года на рынке труда будут востребованы 4 профессии. Это сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотных систем, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, экономике страны потребуется дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков, а также около 150 тысяч специалистов в группе профессий, включающих токарей, фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ. В Госдуму внесли законопроект, предполагающий сделать обязательной ежегодную выплату 13-й зарплаты для всех бюджетников. Как сообщает ТАСС, предполагается, что размер выплаты должен быть не ниже 1 среднемесячного заработка за прошлый год. Сейчас Трудовой кодекс упоминает важность такого поощрения, но не обязывает работодателя его предоставлять. Предложенная мера должна охватить 1 миллион работников здравоохранения, образования, культуры, науки, социальной сферы и других бюджетных отраслей. Большинство россиян считают важным наличие профильного образования. У медицинских блогеров 46% опрошенных поддерживают создание реестра таких экспертов, говорится в исследовании ВЦИОМ. Опрос также показал, что только 14% респондентов читают и смотрят в соцсетях таких инфлюенсеров. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: казалось бы, дом уже близко. Вот, до него рукой подать, но когда попытаешься рукой своей дотронуться до этого дома, то, конечно же, не получится. Минимум еще 40 минут будут вас отделять от события, когда вы вернетесь в освояси. Давайте скрасим ожидание финала понедельника хорошей музыкой. Скоро на радиодачу Григорий Лепс и Акмаль, группа «Краски» и Михаил Шуфутинский.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Песню Григория Лепса и Акмаля «Шутку» слушаем на радиодаче в эти минуты. Композицию написал сам Акмаль. Молодой, но чрезвычайно талантливый парень. Он уже успел и 6 тысяч в одном из концертных залов Москвы собрать и кучу хитов, и перепеть, и спеть, и новых написать, таких классных, как эта работа «Шутка». Болею за нее всей душой в нашем чарте в горячей десятке на радиодаче. Мы далее послушаем хиты Иванушек Интернешнл и многих других любимых артистов радиодачи. Никуда не уходите.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Аннушки Интернешнл на радиодаче с хитом «Письма лета». Я вот сейчас задумался, каждый ведь в августе думает, что ничего за лето кардинально интересного не совершил. Но если задуматься, если взять листок, ручку и перечислить все те события, которые с вами за эти 3 летних месяца прошли, радостного наберется точно много. Вот я и предлагаю этим вечером заняться написанием такого плана, чего вы уже успели сделать за лето и какие дела оставляете лету следующему, чтобы сразу в июне со списком дел подходить к этому сезону. Ну а мы, под ваши думы, поставим хорошие песни до финала часа. Не пропустите удачный момент и хит Юлии Михальчик.
1: Удачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Проте.уорлд. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Эдуард. Передайте, пожалуйста, привет моей двоюродной сестре Марине Портновой из города Димитровград. И поставьте что-нибудь, пожалуйста, из Димы Маликова. Дорогая Марина, мы тебя любим и скучаем по тебе и по твоей семье. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство направит 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты и банковские гарантии для малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это поможет улучшить экономику населенных пунктов, поддержать жителей, создать новые производства и услуги. Глава Кабмина отметил, что за последние 12 лет на поддержку моногородов было направлено свыше 30 миллиардов рублей. Такой подход позволил привлечь более 250 миллиардов рублей частных инвестиций и создать почти 45 000 новых рабочих мест. С 1 сентября общество знания будет изучаться в школах только в 9-11 классах, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новые единые учебники по данному предмету будут плотнее связаны с историей, литературой, географией. Также с 1 сентября вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», а дисциплина «Основы безопасности и защиты Родины» будет разделен на два курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Кроме того, со 2 по 8 классы введут трехуровневую систему оценки поведения, образцовые, допустимое и недопустимое. Все нововведения направлены на укрепление единого образовательного пространства страны. Имя Иван вошло в топ-200 самых популярных имен для мальчиков в Германии. Это рекорд за последние 15 лет, сообщает РИА Новости. К концу прошлого года имя Иван закрепилось на 171-м месте. Интерес немецких родителей резко пробудился в 2016-м, а затем популярность имени стабильно росла. И в прошлом году количество новорожденных немецких Иванов достигло абсолютного исторического максимума. Официальный курс доллара на завтра составляет 83 рубля 29 копеек. Евро будет стоить 97 рублей 44 копейки. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: вне зоны доступа, у того рабочий день завершился. И до этих людей в понедельник вечером более не дозвониться и не дописаться. Они все делают правильно. Поработали и хватит. Друзья, если ваши трудовые будни еще продолжаются, желаю скорейшей развязки этого замысловатого сюжета. Пока вы разбираетесь с рабочими обязанностями, я поставлю для вас хиты Натальи Подольской, группы Нэнси и Татьяны Булановой. И совсем скоро на радио «Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 15 градусов, ветер западный – 6 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – 79%. Завтра легкий ливень, плюс 11, плюс 13 градусов, ветер северо-западный – 6 метров в секунду, влажность воздуха – 95%.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня – все включено. Спецпредложение, скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
5: Вот на 100. Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тик. Угрин 113-774-629-00.
6: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Новинка Натальи Подольской, песня «Не бояться» вместе с нами на радио «Дача». Если новая песня любимой певицы пришлась вам по душе, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту ворваться в наш чарт, в горячую десятку. Расставляем ваши любимые песни по местам каждую пятницу в 19 часов по московскому времени на радио «Дача».
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: создать музыку такую, чтобы плакать хотелось и танцевать одновременно. Это певица Света с хитом «Ты не мой» в завершении часа на Радио Дача. Я тоже скажу «Ты не мой» эфиру Радио Дача на следующие много-много часов. Я, Дани Борисов, с вами прощаюсь, оставляю в компании Марии Федоровой. Она завершит с вами трудовой понедельник. Всем отличного вечера в ритме любимой музыки, музыки Радио Дача.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Вечер.

0: 12+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пау Сбербанк. Peace.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Радиодача представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
4: Не может быть, здесь все монстры!
3: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
5: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
4: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
3: «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений, я из города Владимира. Хотел бы передать привет Татьяне и Александру, которые сейчас находятся в пути домой. Желаю им хорошего настроения и приятного вечера. Я для них ставлю песню группы «Непара». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Радиоудача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В России с 1 октября при стоматологическом лечении зубов будет проводиться обязательное обезболивание, если процедура может вызвать болевые ощущения, следует из документа Минздрава. Кроме того, согласно новым правилам, первичная доврачебная помощь взрослым при стоматологических заболеваниях теперь будет оказываться стоматологическим фельдшером, гигиенистом, зубным техником, фельдшером или зубным врачом. Пациенты с болью в коленях в Москве теперь могут быстрее пройти диагностику и начать лечение по единому медицинскому маршруту. Его опробовали уже 20 тысяч человек. Об этом сообщила замэр Анастасия Ракова. Во время записи на прием искусственный интеллект-сервис анализирует жалобы и данные электронной медкарты и заранее формирует направление на обследование. Благодаря этому пациент приходит к врачу уже с готовой диагностической базой, а специалист может сразу выбрать дальнейшую тактику лечения. В единый алгоритм также включили инъекции гиалуроновой кислоты в колено. Сустав. Теперь их назначают всем пациентам, которым это необходимо. После лечения врачи продолжают контролировать состояние пациента, в том числе на телемедицинских консультациях. В июле россияне стали реже брать автокредиты. За месяц банки выдали 91 400 займов на покупку новых и поддержанных автомобилей. По данным Национального бюро кредитных историй, это почти на 13% меньше, чем в июне, и на 7% ниже показателя прошлого года. Лидерами по числу оформленных кредитов стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Татарстан. Эксперты связывают снижение с высокими ставками, ростом цен на машины и ужесточением требований банков. Более 70% россиян считают, что в ближайшие 5-10 лет большинство профессий станут гибридными. Это означает, что специалистам потребуется сочетать технологическую грамотность с развитыми навыками общения, сообщает РИА Новости. Главным стимулом для освоения профессий будущего респонденты назвали возможность увеличить доход, а также гибкий или удаленный формат работы. Это все новости на сегодня.
0: Прямо сейчас

0: поверить в удачу, которая совершенно точно улыбнется двум счастливчикам, которые отправятся в невероятное круизное путешествие на роскошном лайнере по волнам Черного моря. Напомню, финал акции «Лето сюрпризом» на радио «Удача» состоится уже на этой неделе, 28 августа. И там мы вместе с Денисом Клявером определим суперфиналистов. А пока заходите на сайт radioudacha.ru и тоже попытайте удачу, загружайте яркие летние снимки и выигрывайте классные подарки для удачного отдыха для слушателей старше 18 лет. Летний вечер августовский продолжается в компании «Радио Дача». Совсем скоро будем слушать «Чепик», «Иванушек Интернешнл» и «Катю Лель». Уже совсем скоро Мария Федорова с вами. Приветствую всех.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Лопасто, Тверская область, Имокимский, территория Басовская, Тик. Угрин 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, Владение 2.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Перед тем, как найти свое место в жизни, мы перебираем массу профессий. Порой, даже спустя годы, приходим к делу своей жизни. Вот певица Чепик была и риэлтором, и визажистом, и менеджером по рекламе, и только музыка дала ощущение наполненности. Как говорится, все, что не делается к лучшему, и лучшая музыка, радиодача для вас впереди. Слушать будем группу А-студио, новинку от Люси Чеботиной, и Андрей Державин тоже появится в эфире радиодача. Приятного вечера всем!
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: нами, друзья, и дружба эта длится очень долго. 20 лет хорошо там, где есть радиодача. Хорошая музыка впереди. Скоро обещаем исполнить заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». И перед этим послушаем группу «Интонация». Всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.

0: 12+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 123-27-4-76.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Крутэ.ворлд. Категория 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемый, дорогой Радио «Дача». Я Зинаида из города Реутов. Хочу передать привет всем своим знакомым и поставить им песню «Горько плакала Ива». Огромное спасибо вам, Радио «Дача». Вы самые дорогие и любимые мои друзья.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: что на ее поверхности 6-метровый слой пыли. Представляете? Так что не все так романтично, как хочется думать. Тем не менее, издалека Луна прекрасна и вдохновляет на создание вот таких красивых песен, как в исполнении Ирины Дубцовой на радио «Дача». Я люблю тебя до Луны. Далее будем слушать Ларису Черникову, новинку от Хабиба и Сергея Трофимова. Меня зовут Мария Федорова. Всем желаю наиприятнейшего вечера.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 15 градусов, ветер западный – 6 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – 79%. Завтра легкий ливень, плюс 11, плюс 13 градусов, ветер северо-западный – 6 метров в секунду, влажность воздуха – 95%.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

Такая на радио дача. Наслаждаться, кстати, лучшими отечественными хитами можно даже там, куда не доходят радиоволны при наличии интернета. Послушать эфир радио дачи можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще и плейлист можно посмотреть.

0: Впереди будем наслаждаться композициями группы «Золотое кольцо», Вахтанга Кикабидзе, и дуэт будет Никита и Мария Зайцева для вас. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только грусть.

часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года —

Пишу спасибо я годам, и никому их не отдам, мои года.

0: Только хорошая музыка. Еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения. А также можно узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И отличная музыка для вас в эфире «Радио Дача». Будем слушать в ближайшие минуты Руслана Алихно и Наташу Королеву.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню с Москвы. Хочу передать привет своей семье Юле, Василине и Лиле. И сказать, как я очень сильно их люблю. Поставь себе на песню «Группа руки вверх», Алешка. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

нашего грандиозного фестиваля «Удачные песни», который состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Чуть больше месяца подождем и увидим лично яркие выступления Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, группы «Комбинация» и еще более 20 лучших звезд эфира. И все наши друзья придут поздравить «Радио Дача» с 20-летием. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимые хиты обещаем вам далее в эфире. Послушаем Валерию, Михаила Шуфутинского и Мари Краймбрери. Мария Федорова с вами на Радио Дача. Приветствую всех.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

хочется кому-то в реальном времени сделать приятно, привет передать, речь об этом, поздравление отправить или какой-то комплимент, пожалуйста, рубрика «Удачный момент» на радио «Удача» в вашем полном распоряжении. Московский студийный номер 8495-995-2555. Звоните, с удовольствием заявку запишем и поставим в эфир в финале часа на радио «Удача». И шикарными хитами продолжим наслаждаться этим вечером. Впереди группа «Самоцветы», Анита Цой, Александр Буйнов. Будем вместе!

0: многие слушатели радиодачи уже зовут вторник. Все-таки на один день рабочие станет меньше. Уже приятно. Скоро-скоро наступит. А пока завершаем понедельник в компании лучших хитов. Будем с удовольствием слушать в ближайшие минуты Сергея Лазарева. И заявку обещанную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Всем отличнейшего настроения желаю.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился!
3: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алена, я из Тамбова. Хочу передать привет Сергею Четырину. Ставлю для него песню «Серов, ты меня любишь».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: учиться зажигать и работать хорошо. Вот главный девиз Татьяны Булановой, чьи песни мы всегда с удовольствием слушаем на радио «Дача». Кстати, артистка в гороскопы не верит, в коридоры затмений ретроградной Меркурии тоже. Кстати, оказывается, сейчас этот самый коридор затмений идет, и закончится он 28 августа. Не знаю, хандрить некогда, в общем-то. Если же есть нотки грусти в вашей душе, друзья, будем их искоренять хорошим настроением и любимыми хитами на радио «Дача». С удовольствием в ближайшие минуты будем слушать группу «Кармен», «Антипа» и группу «Горячий шоколад». Всем приятного вечера!
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 14 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 92%. Завтра легкий ливень, плюс 11, плюс 13 градусов, ветер северо-западный 6 метров в секунду, влажность воздуха 95%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Уже другая в комнате. Где тень моя? Еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого

Последние дни накрывает новая волна. Казань уже финалист определился, а у нас все только начинается на радиодаче. Шикарная летняя акция «Лето с сюрпризом» завершится 28 августа. Именно тогда состоится грандиозный суперфинал. И мы вместе с Денисом Клявером определим двух счастливчиков, которые отправятся в невероятное туристическое путешествие на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Пока есть время, заходите на наш сайт radiodacha.ru и загружайте свое яркое летнее фото. Все подробности читайте там же для слушателей старше 18 лет. И приятного летнего вечера желаю вам. Наслаждаемся потрясающей музыкой. Будем слушать совсем скоро группу «Ласковый май», группу «Веселые ребята» и Артура Пирожкова.

0: августа наконец-то выбрали россияне самую летнюю ягоду. Лидируют черешня и клубника. И то обожаю. Кстати, самое время уже делать закрутки на зиму, чтобы потом вспоминать об этих самых приятных летних днях. Группа «Ласковый май» практически под занавес уходящего музыкального часа на радио «Дача». Впереди вас ждут композиции Нины Шацкой, Брэндона Стоуна и Дмитрия Маликова. И заявка будет исполнена в рубрике «Удачный момент» Мария Федорова. С вами всем хорошего настроения желаю.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, наше любимое Радио «Дача». Меня зовут Федор. Звоню вам из города Раменское. Хочу передать большой привет своей любимой супруге Юленьке. Я ее очень сильно люблю. Еду домой, скоро буду дома. И хочу поставить красивую песню Сергея Куренкова. Спасибо большое, Радио «Дача».
3: Ночь

больше вы его употребили более 60 тысяч раз, что гораздо больше. В прошлом году словами года были тревожность и зумер, а вот теперь нишевый. Тоже можно использовать в своем лексиконе, почему нет? Музыка любимая и лучшая здесь, на Радио Дача. Мы ее всегда используем и во время работы, и во время отдыха, и перед сном, конечно же. Совсем скоро насладимся хитами группы «Гости из будущего», новинкой от Лисы Чеботиной, и послушаем Авраама Руссо. Меня зовут Мария Федорова. Всем хорошего настроения желаю.

еще некоторое время спустя он станет почетным гостем на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни». Придет поздравить радиодача с 20-летием 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Денис Клявер будет, конечно же, не один. Его звездные коллеги составят компанию. Будем наслаждаться яркими выступлениями Григория Лепса, Николая Баскова, Ольги Зарубиной, группы «Корни» и еще более 20 любимых артистов, звезд радиодача. Все подробности найдете на сайте удачныепесни.рф, категория 12+. И любимые композиции обещаем вам далее на радиодаче. Слушать будем группу «Интонация» и Леонида Агутина в дуэте с Анжеликой Варум.

0: каждый раз открывает нам наша любимая музыка, и мы готовы ею наслаждаться круглосуточно. Ночью тоже будет очень много любимых хитов на радио. Дача, проверьте сами. Мое же время в эфире вышло. Спешу попрощаться с вами до послезавтра. Всем доброй ночи, хорошего настроения. Мария Федорова, радио «Дача». Напоследок непременно исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю замечательные песни Славы и Наташи Королевой. Пока-пока.
1: Дачные объявления. По пути в офис. Для тебя. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
4: Что?
3: Куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мирон, я из Москвы. Я бы хотел бы заказать песню «Седая ночь», передать привет всем своим родным. Желаю всем хорошего понедельника. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 94%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 11, плюс 14 градусов. Ветер западный, 6 метров в секунду. Влажность воздуха 95%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: передача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: встреча представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 96%. Завтра местами кратковременный дождь плюс 10 плюс 13 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 93%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.